0: Есть мир 3, протяжка.
1: Да. 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Это идеальная комбинация. Он же мюзик.